0: что ты мой кальту. Если можно подаваю, сам можно подаду.
1: Машке надо, но само-то мальчик тебе.